Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Основанный на реальных событиях, фильм повествует о невероятном путешествии рабов-африканцев, которые захватывают работорговый корабль «Амистад» и пытаются вернуться на родину. После того, как власти наконец арестовывают корабль, рабов отправляют в Соединенные Штаты, где они попадают в тюрьму по обвинению в убийстве. Начинается процесс, затрагивающий основу американского правосудия и привлекающий внимание всей нации. Но для самых подсудимых это прежде всего борьба за свои права и свободу. Саундтрек к фильму «Амистад».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из

0: 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.
2: Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

В третьем тысячелетии мир переменился. Климат, народы, все перевернулось. Земля превратилась в ядовитую выжженную пустыню, которую стали называть «проклятая земля». Миллионы людей сосредоточились в нескольких огромных городах, на улицах которых царили хаос и преступники. Система правосудия не смогла справиться с анархией, и был создан новый порядок – элитные подразделения, которые сами задерживали, судили, выносили приговор и приводили его в исполнение. Их называли «судьями». Саундтрек к фильму «Судья Дредд».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Муниципальный центр управления Валдайского округа напоминает жителям. В городе работает пункт приема опасных отходов с 1 по 4 классы. Сюда можно сдать градусники, лампы, батарейки, а также шины, покрышки и камеры. Прием ведется бесплатно. Стационарный пункт находится на улице Кирова в помещениях 8 и 9. Посетить его можно каждый третий вторник месяца с 14 до 15. Кроме того, батарейки принимают в специальных контейнерах. Они установлены в МАУ-РИЦ, Валдайском аграрном техникуме, ФСЦ «Молодежный» и Доме культуры в селе Зимогорье. Для удобства жителей пункты приема открыты и в других населенных пунктах округа – в Едрове, Ивантеево, Косково, Коротко, Любнице, Рощино, Семеновщине и Яжелбицах. При необходимости возможен прием отходов по предварительному звонку по телефону 2-24-70. Киноконцертный зал «Мечта» дарит участникам СВО возможность бесплатного посещения. Льгота распространяется и на кинопоказы, но только на фильмы без возрастных ограничений. Уточнить детали по каждому сеансу и событию можно в кассе по телефону 20374. Чтобы воспользоваться программой поддержки, достаточно прийти на мероприятие, показать при входе QR-код, подтверждающий статус участника СВО, и пройти без оплаты. Так учреждение культуры выражает благодарность героям. Искусство должно стать для них пространством отдыха и вдохновения. Жители Валдайского округа в чате с администрацией обсуждают старт отопительного сезона. Сразу несколько человек пожаловались на холодные батареи. При открытии крана сначала засасывается воздух, затем появляется вода, но радиаторы так и не прогреваются. При этом есть и положительные примеры. В доме 22 по улице Крупской отопление уже работает, батареи там горячие. В Новгородской области подвели итоги работы вневедомственной охраны Росгвардии за 10 лет. Юбилей приурочен к 10-летию со дня образования ведомства. За десятилетие сотрудники совершили свыше 180 тысяч выездов, 84 тысячи раз реагировали на сигналы тревога и более 26 тысяч раз выезжали по заявкам МВД. Росгвардейцы задержали более 200 человек, находившихся в розыске, и доставили порядка 6 тысяч граждан за различные правонарушения. Из них 5 тысяч были переданы в органы МВД. Благодаря оперативным действиям сотрудников удалось пресечь почти 6400 правонарушений, связанных с посягательствами на имущество граждан и организаций. Как отметил начальник ведомства, полковник полиции Александр Федоров, эти цифры – результат системной работы, высокой ответственности и профессиональной подготовки личного состава. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем классное, всем позитивное, всем самое настоящее осеннее утро. Сегодня 24 сентября, четверг. Мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Марина, уже здесь, уже на работе. Вот, и пока ехал на работу, я вспоминал осенние песни, которые я знаю. И вот составил личный топ.
4: Ну-ка.
3: Рейтинг. Топ-3.
4: Угу.
3: Да? Значит, вот на третьем месте любая песня Розенбаума, вальс «Бастон» в частности. Ну, почему-то мне вот прям вот осень и вот его песня, да?
4: Угу.
3: Значит, на втором месте песня «Что такое осень?»
4: Ага.
3: И на первом месте песня Валерии. Называется «Осень и дым». Такая песня.
4: Я даже не знаю такую песню, Валерию.
3: Очень красивая песня такая, знаешь, она такая, не знаю, какой-то грусти. Ну вот топ-3 составила вот с этими песнями. Вот ехал на работу сегодня и поеду с работы. А у тебя есть какая-нибудь осенняя песня у тебя?
4: Да нет. Я вообще что-то в последнее время, я говорю, я музыку перестала слушать, слушаю одни подкасты, а песни как-то, не знаю.
3: А если в подкасте кто-нибудь поет?
4: Да, боже упаси. Нет, насчет Розенбаума я согласна, он такой.
3: Любая песня у него вот прям что-то...
4: Ну, вообще Розенбаум такой, понимаешь, исполнитель, он и В Новый год хорошо, и осенью хорошо.
3: Только осенью.
4: И весной хорошо. Но это вальс-бастон.
3: Нет, у меня только хорошо, осенью. Только вот осень. Прям ассоциация осень. Короче говоря, друзья, осень бывает прекрасная, осень бывает классная. И самое главное, что если вдруг вам не нравится погода за окном, ну ничего страшного, будет тепло, солнышко появится. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня четверг, сегодня день кинопремьер. Обязательно отправимся в кино. Посмотрим какой-нибудь кинофильм. А то и больше обязательно мы еще что сегодня покурим. Мы узнаем, кто родился, какие праздники, события. В общем, много всего интересного. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 24 сентября отмечается Международный день караванщика. Его отмечают караван-вожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей-эскорта. В качестве даты праздника выбрали 24 сентября – день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16-17 веков Уильяма Адамса. Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода Уильям Адамс прожил в стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией. Само слово «караван» изначально обозначало группу людей, путешествующих вместе, а также их вьючных животных – верблюдов, лошадей и ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности. Самым известным караванным маршрутом был Великий Шелковый путь, соединявший Китай со странами Средней Азии и известный со II века до нашей эры. Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния.
2: 24 сентября 1999 года в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт памятник Шерлоку Холмсу. Шерлок Холмс – литературный персонаж, созданный талантом английского писателя Артура Конан Дойля. Его произведения, посвященные приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного сыщика, по праву считаются классикой детективного жанра. Общество поклонников дедуктивного метода Холмса распространились по всему миру. Этот сыщик, согласно книге рекордов Гиннесса, самый популярный киногерой во всем мире. В прошлом веке люди даже писали Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону письма, считая их реальными личностями. В марте 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит 221Б, по адресу который связан с именем великого сыщика и детектива, открылся постоянный музей-квартира Шерлока Холмса. Дом британское правительство объявило архитектурным и историческим памятником. А 24 сентября 1999 года у станции метро на Бейкер-стрит был установлен сыщику памятник. Холмс предстал задумчиво глядящим вдаль, одетым в подождливой лондонской погоде, в длинный плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой руке. Автором трехметрового памятника стал известный английский скульптор Джон Даблдей.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: Ну что ж, курьезные времена настали. Осень – самое время для курьезных новостей. Интересно, что будет сегодня. Эта рубрика «Зацепила». В ней рассказываем вам разные необычные интересные новости, которые в обычную сводку новостей не попадают.
2: Ну вот эта новость попала в сводку новостей, потому да? что такой рекордсмен, ну такого рекордсмена трудно не заметить. Все мы знаем, что люди мечтают, и многие делают это, ну не многие, малая часть, значит, двигаются на какие-то большие расстояния, допустим, вокруг света на велосипеде, на автомобиле, там кто-то на поездах. А вот ирландец попал в книгу рекордов Гиннесса, он не весь мир обошел. Он всего лишь от Стамбула до Ирландии прошел 10 стран абсолютно босиком. Представь себе Стамбул, представь себе Ирландию. Вот, пошел на север, короче говоря, ему 34 года. Значит, он прошел 6805 километров за 369 дней. Он пошел из Стамбула, это Турция, после чего Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, Франция, Англия, Уэльс и пришел в Ирландию. Вот, как тебе такое? 6 тысяч километров босичком.
1: Это очень мощно, конечно. Я бы не пошла босиком так далеко еще и вообще. Ноги в тепле надо держать.
2: Так в том-то и дело, что он из Стамбула, в принципе, тепло было. Вышел год назад. Вот как раз-таки осенью.
1: Но он в Ирландию пришел, там вообще-то холодно бывает.
2: Ну,
1: тоже.
2: Бывает холодно. А самое главное, что у него был такой рекорд в 2016 году. Он прошел этот ирландец 2000 километров. Но потом некий поляк Павел Дуракевич прошел 3400.
1: Вот они. Вот они, два героя сегодняшнего дня.
2: Собственно, как он готовился, наш герой, он, чтобы это путешествие совершить, он ходил быстро. Босиком по Клермарису там у себя, привыкая к дискомфорту и мозолям. Вот, ноги страдают. Кожа на ступнях у него толстая стала после долгого хождения по асфальту.
1: Ну да, наверное, есть. Но знаешь, те, кто ходит постоянно на педикюр, они наоборот избавляются от лишней кожи на подошве, да. Там мертвевшего слоя, а он наоборот его накапливает.
2: Да, и самое главное, что почему он шел так долго? Потому что, во-первых, наступил как-то он на колючий кустарник. И из-за этого целую неделю он выбыл из строя. Всякие стекляшки, камушки, он уже не это. Детальки Лего, возможно, раскиданные тоже для него,
1: не
2: это ничего.
1: Уже,
2: потом
1: да.
2: Из-за жары брал перерывы 1-2 дня, из-за холода, опять же, зимой брал перерывы 1-2 дня. Ну и в принципе, это знаешь, когда человек идет в такой куртке, рюкзак, все и босичком. Ну, люди немножко пальцем виска вертели, а он им объяснял: ребят, я вот такой вот,
1: слушайте,
2: такой вот человек.
1: Я вот подумала, что возможно легче пройти босиком весь этот путь, чем в неудобной обуви.
2: Возможно,
1: а вот представляешь,
2: да.
1: Такая новость, вот человек вот этот путь прошел в обуви, которая ему на 2 размера меньше. Вот
2: фу,
1: это вообще издевательство.
2: Нет, это
1: лучше босиком, скажи.
2: Я предлагаю вот такой же путь пройти без шапки. Ну вот как тебе идея?
1: Без шапки. А ты вообще такой хулиган, конечно.
2: Идея.
1: Все твоей маме расскажу.
2: Все, я пойду. А вот такая новость, друзья. Вы все равно держите ноги в тепле. Это самое главное.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маш Малинин. Сегодня четверг, сегодня 24 сентября. Обязательно, кто сегодня появился на свет, обязательно мы вас поздравляем с днем рождения. И давайте сейчас узнаем, какие известные люди тоже появились на свет 24 сентября какого-нибудь старого, а может быть и не очень старого года. У Маши ребят постарше, естественно. Ну почему естественно, я не знаю, Маш, ну так издревле вот у нас.
1: Ну, вот так вот.
0: Вот так издревле. Да, да,
1: вы мне просто так вот выдали, понимаете?
0: Тебе просто, да, тебе нравятся постарше ребята, мне помоложе, так уж получилось.
1: Ребята помоложе.
0: Ребята помоложе,
1: берегитесь.
0: Давай.
1: В общем, сегодня 24 сентября, правда, давненько, уже в 1896 году родился Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель, автор романов «Великий Гэтсби», «По ту сторону рая» и, конечно же, «Ночь не жена».
0: Поздравляем Александра Баширова с днем рождения. Советский, российский актер театра и кино. Человек с таким очень интересным бэкграундом. Вот, в фильмах он все играл каких-то, ну не знаю, каких-то балбесов. Там, помнишь, Вася Шурика Бабайкина, лже-майора ВВС, в «Игле Спартака» играл. Ну и потом у него тоже много интересных ролей, таких эпизодических, но при этом у человека потрясающее чувство юмора. С днем рождения.
1: В 1911 году в этот день родился Константин Черненко. Помнишь, кто это?
0: Это член ЦК КПСС, один из генсеков там какой-то.
1: Да, это один из генсеков ЦК КПСС. Недолг был его звездный путь, всего 2 года. С 84 по 85 он был у руля, так сказать. Пустили порулить
0: американского кинорежиссера, сценариста, мультипликатора, обладателя 2 Оскаров Брэда Бёрда. Поздравляем сегодня с днем рождения, потому что, ну, во-первых, мультипликатор — это классно. И спасибо ему за суперсемейку, за Рататуй, за Стального гиганта и много других классных мультиков он нарисовал и срежиссировал. Ну, скорее всего, срежиссировал. Ну и плюс, конечно же, да. Поздравляем,
1: в общем. В 1930 году в этот день родился Джон Янг. Это американский астронавт, один из тех, кто побывал на Луне.
0: Вот это да!
1: Да.
0: И поздравляем с днем рождения российскую актрису, которая родилась в городе Светлогорск, в Гомельской области, Беларуси. Это Саша Бортич, она же Александра Бортич, актриса, которая...
1: Тоже самое,
0: да? Ну, помнишь, да, она очень сильно себя видоизменяла для фильма «Я худею». То есть она прям реально...
1: Толстела.
0: Потолстела, чтобы потом
1: похудеть.
0: Она потом худела. Да, ну и в общем она такая очень активная, позитивная. Вот, всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вы не из тех, кто легко сдается, и это сослужит вам хорошую службу. Тельцы, ваша индивидуальность проявится особенно ярко, и интерес к вам усилится. Близнецы, ни секунды не тратьте зря. Этот день отличается невероятной, почти фантастической плодотворностью. Раки, чрезмерное рвение к работе может стать проблемой. Львы, вам нужно будет принять важное решение, а времени на раздумья и информации будет маловато. Девы, вам придется приложить массу усилий, но и награда будет щедрой. Весы, серьезность станет тем самым качеством, которое избавит вас от неприятностей. Скорпионы, по возможности уклоняйтесь от ответственных поручений, справиться с ними блестяще будет непросто. Стрельцы, вам будет проще поладить с конкурентами, чем с собственным руководством. Козероги, если рассчитывать не столько на удачу, сколько на собственные силы, можно многого добиться. Водолеи, звезды охотно помогут тем, кому удастся сохранить спокойствие и здравомыслие. Рыбы, слушайте больше, говорите меньше. Вам расскажут нечто важное. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Вот это да, друзья, только проснулись, а уже четверг, а уже 24 сентября на календаре. Для тех, кто к нам только что присоединился, это утреннее шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина. Мы сегодня, как и всегда, по четвергам. Сначала что, надо рыбку съесть, а потом в кино пойти. Потому что рыбный день, потому что кинодень.
1: Главное, с собой рыбу не берите.
0: Да, вот, в общем, вяленую. Ты, кстати, какую-то на прошлой неделе же, да, у нас были ретроспектива «Сумерек». Ты все посмотрела? Или еще в процессе?
1: Я в процессе пока.
0: Пересмотра.
1: Да. А сегодня, вот я первая, да?
0: Конечно,
1: про
0: давай.
1: Про кино давай рассказываю. Говорила неоднократно, люблю историю, люблю всяких царей. И вот фильм вышел специально для меня, хотя тема такая уже со всех сторон уже ее, так сказать, промяли. Со всех сторон обсудили.
0: Промассажировали.
1: Называется «Романовы. Преданность и предательство». Там драма, история, биография. В очередной раз посмотреть эту историю, почему бы и нет. Возрастное ограничение 12+. Так, ну что сказать об этом фильме? История о заключительных годах жизни последнего российского императора, о его семье, о его брате. Про то, как в таких сложных обстоятельствах, в годы тяжелых испытаний, семья была рядом, любовь, преданность, да, со стороны близких и измена и трусость родственников из династии Роман. Слушай, из вот прям известных-известных, Ксения Кутепова прекрасная, знаю, невероятная, Виталий Кищенко в главной роли. Вот, интересно, кстати. Ну, может, Сусами и ничего. Денис Пропалов, Мария Маслова. Ну, в общем, и вот и красивое имя Тинатин Пачкори.
0: Ну да, красивое девочка, имя Тинатин. Девочка. Ну, в общем, советуешь, рекомендацию. Школьникам надо сходить на такой фильм.
1: Ну, да почему? Для всех, кто любит историю, для всех, кому интересно еще раз новыми глазами взглянуть. Не так часто, кстати, и не так много художественных фильмов по этому поводу. Там еще про Распутина, да, все снимают.
0: Но он более популярен. У меня кино сегодня 16+, трейлер, драма, «Вышка-2» называется. Короче.
1: «Вышка-1» произвела на меня впечатление.

0: И сбоку такой маленький мостик из дощечек сделанный. То есть, как бы просто, я не знаю, зачем эта дорога нужна. Mm-hmm. То есть, просто вот такой деревянный мосточек, без перил, естественно. И вот наша героиня берет с собой подругу, естественно. Девчонкам делать нечего. Нет, чтобы посидеть нормально на пляже в Таиланде. Надо лезть на гору. Берет местного гида, отправляется наверх и просто начинает вот по этой штуке идти. Естественно.
1: Падает?
0: Не скажу.
1: Ну да, давайте посмотрим.
0: Да, но это выясним. Очень снято на самом деле, понимаешь, они снимаются как вот и в «Титанике», там в теплом бассейне.
1: Ну понятно.
0: Тут у них студия, зеленый фон,
1: а там
0: синий
1: фон. А мы, ты понимаешь, сидим,
0: да,
1: смотрим, у нас по спине
0: нервничаем. Вот, снимали бы хотя бы на высоте 5 метров, ну чтобы как-то было чуть страшнее. В общем, к чему? Да к тому, что все-таки вот, распаковали франшизу «Вышка», все, теперь надо искать самые высокие места и снимать про них кино. Понимаете, какая,
1: ну, да,
0: история
1: классно
0: вышла. Короче говоря, ребята, экстрим должен быть осознанным, естественно. Это я просто уже предупреждаю всех,
1: ну,
0: кто,
1: да,
0: решит,
1: да,
0: после этого фильма залезть куда-нибудь высоко. Вот. И все-таки берегите не только себя, берегите своих родственников, которые за вас переживают. И не лезьте вы на эти все высотные штуки. В общем, да, вот такие фильмы, друзья. Всем приятного просмотра, а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: В утреннем шоу «Активация» время поиграть.
2: Yes.
1: Да, верю, не верю. Наша любимая игра. Сражаемся и сражаемся день и ночь. Каждый будет
2: день.
1: Да, в общем, выясняем, правдивые или нет факты. Загадываем друг другу. Поверил и угадал, что факт является правдой. Балл получил, ну а нет, ну и все.
2: Ну и как бы все. Сегодня у нас четверг, сегодня у нас финал. Маша, давай факт от тебя.
1: Да.
2: Первый, да, факт от тебя по четвергам обычно. Что ты спросишь у меня сегодня?
1: Подумай. Веришь ли ты,
2: что
1: в 70-е годы в Москве самым дешевым видом общественного транспорта было метро?
2: В 70-е годы? Нет, не верю, конечно.
1: Ты совершенно прав, потому что это трамвайчик.
2: Трамвайчик, ну действительно, метро, что-то ведь надо еще... Сколько вот оно там было в Москве?
1: Было дорогое,
2: выкопали
1: так и осталось.
2: Выкопали его, выкопали. А у меня сегодня вопрос про реку.
1: Угу.
2: Нет, про реку не буду.
1: Не будешь?
2: Нет, ладно, буду. Веришь ли ты, что на всем протяжении реки Амазонка,
1: угу,
2: крупнейшая река,
1: ну,
2: нет ни одного моста?
1: Да.
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Пытались какие-то временные мосты делать, но не пошла
1: ничего
2: тема.
1: Ничего не вышло.
2: Да, и, соответственно, молодец, Маша, 1-1.
1: О, мамочки мои.
2: Ну, давай, придумайте.
1: Давайте подумаем, чего бы у тебя еще спросить. Веришь ли ты, вот про Романовых говорили, про фильм?
2: Да.
1: Вот ты знаешь, что у Романовых был императорский флаг?
2: Ну, допустим.
1: И
2: ну,
1: веришь ли ты, что на этом императорском флаге Романовых не было красного цвета?
2: Верю.
1: Совершенно верно.
2: Там, наверное, желтый-черный какой-нибудь.
1: Желтый-черный. Ну, в смысле, в общем, черный-золотой.
2: Черный-золотой.
1: Черный-белый-золотой.
2: Ну все, я, получается, победил сегодня, наверное. У-у-у! На этой неделе тоже молодец. Да все молодцы, ребята. Вот такие новые факты узнаем. Вы тоже, когда на работу придете сегодня, что-нибудь такое бахните, коллеги. Когда уже не о чем будет вам разговаривать. А мы продолжаем. Это утреннее шоу «Активация». Просыпайтесь с нами.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: И «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Звездные новости. Как там кто, как у кого дела, чем занимаются звезды, как развлекаются.
3: Да, Юр Борисов наш любимый. Да, тут недавно был замечен на дне рождения Сальмы Хайек.
2: Ничего себе.
3: Вот, в Америке. И неспроста это было. Оказывается, Сальма снимает свой дебютный фильм в Мексике. Все это происходит. Фильм называется «Арена». И Юра Борисов там исполняет главную роль. Пам-пам-пам.
2: Роль арены.
3: Также с ним будет вместе Кара Делевинь.
2: Вау.
3: С Юрой Борисовым.
2: Вот это да.
3: Значит, Сальма вот Хайек снимает в Кинтана Роу и Веракрус. Это очень кинематографичные мексиканские области. Вот, это романтическая приключенческая картина. История запретной любви и, внимание, интимное путешествие в мир познания другого человека.
2: Оу.
3: То есть, возможно, там Юра и Кара что-нибудь в кадре, наверное, там обнимутся.
2: Да, найдут что-нибудь.
3: Найдут что-нибудь. Вот. И, значит, тут прям Сальма Хайек так рассказала, значит, история любви, в ходе этой любви мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей. Фу, сценарий тоже она написала. Значит, одним из продюсеров картины помимо Хайек выступит Анджелина Джоли. А помнишь Анджелину Джоли с Юрой Борисовым? Там привет-привет, виделись.
2: Вот, не все, не просто.
3: Пам-пам-пам, жена-то сейчас у Юры сидит там.
2: Думаешь?
3: Нервничает, с детьми дома сидит. Юрка, ты куда поехал? В Мексику. К таким горячим девчонкам. В общем, что могу сказать? Ну,
2: держись, жена.
3: Жена Юры Борисова, да. Вот, Юра Борисов тоже там руки не распускай. Такие девчонки там рядом с ним тусуются.
2: Вроде парень-то такой.
3: Серьезный.
2: Ну, не какой-то там.
3: Ловелас.
2: Ловелас гуляка.
3: Гуляка, нормальный парень. Все, ребят, вот такие новости. Ждем Юру Борисова
2: с победой
3: в голливудских фильмах, да, и пусть уже Оскар дадут ему, не только номинацию. Вот такое утреннее шоу «Активация» сегодня, в четверг, 24 сентября. Сергей Грешков, Маша Малинина. Пока.
2: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Процесс переезда главных офисов крупных госкомпаний в регионы идет, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что его ведомство интенсивно взаимодействует с госкомпаниями. По данному вопросу, под перемещением госкомпаний подразумевается не просто смена места регистрации главного офиса, а перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в России. Российские регионы. Министр указал, что российская энергетическая компания «Росгидро» уже полностью переехала в Красноярский край. РЖД сейчас работает над созданием инновационного кластера во Владимирской области. «Транснефть» планирует перевести в регионы до 1000 сотрудников. Почта России перевела свою IT-компанию в Татарстан. Россия после запуска цифрового рубля обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. Она сообщила, что старт цифрового рубля прошел по плану. Уже 36 банков подключились к платформе цифрового рубля. Минфин создал законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе. Это заявил министр финансов Антон Силуанов. В итоге президент Путин заметил, что цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом российской финансовой системы. Он призвал подробнее объяснять россиянам разницу между безналичным расчетом и цифровым рублем. Чем дольше идет конфликт на Украине, тем больше заказов получает западный военно-промышленный комплекс, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее лидер киевского режима Зеленский подписал договор о столетнем сотрудничестве с Канадой, призванный углубить экономическое и политическое сотрудничество, а также партнерство в области безопасности между странами. Далее цитата Захаровой: «Сто лет – срок серьезный. Канадским гражданам остается только пожелать терпения. Логика Оттавы, как и Вашингтона, им должна быть понятна. Чем дольше горит конфликт, тем больше заказов для ВПК и так далее». Дипломат отметила также, что киевская хунта превратилась в международного иждивенца, которого Запад тащит на своем горбу. Россияне сейчас говорят быстрее, чем предыдущие поколения, потому что голосные звуки стали короче, сообщил председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Меняется качество гласных, гласные становятся короче, именно поэтому произношение с каждым новым поколением ускоряется, именно поэтому бабушкам кажется, что внуки говорят слишком быстро, именно поэтому такое произношение гласных долгое становится объектом насмешек и пародий иногда. В русском языке, как и в других славянских языках, действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных усложняется. Пахомов объяснил, что в древнерусском языке было гораздо больше гласных, чем сейчас в русском. Поскольку гласных осталось довольно мало, сокращать их количество и дальше не представляется возможным. Именно поэтому начало меняться качество звуков, уточнил ученый. Курс доллара 84,40, курс евро 96,74. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Бодай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанчик, Марджанчик.

0: проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время

0: по задумке, должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять, кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили: покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанча, Марджанча, где ж?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Импозантный арт-делец и жулик Чарльз Мордекай испытывает финансовые трудности. Он вынужден согласиться на предложение старого знакомого инспектора Мартленда и отправиться на поиски украденной картины Франциско Гойи. По слухам, в этом произведении искусства содержится код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. В процессе поисков Мордекаю приходится не только посещать разные страны, но и улаживать дела с недобрыми русскими, международным террористом и со своей обожаемой супругой. Саундтрек к фильму «Мордекай».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Муниципальный центр управления Валдайского округа напоминает жителям, в городе работает пункт приема опасных отходов с 1 по 4 классы. Сюда можно сдать градусники, лампы, батарейки, а также шины, покрышки и камеры. Прием ведется бесплатно. Стационарный пункт находится на улице Кирова в помещениях 8 и 9. Посетить его можно каждый третий вторник месяца с 14 до 15. Кроме того, батарейки принимают в специальных контейнерах. Они установлены в МАУ-РИЦ, Валдайском аграрном техникуме, ФСЦ «Молодежный» и Доме культуры в селе Зимогорье. Для удобства жителей пункты приема открыты и в других населенных пунктах округа в Едрове, Ивантееве, Косково, Коротко, Любнице, Рощино, Семеновщине и Яжелбицах. При необходимости возможен прием отходов по предварительному звонку по телефону 2-24-70. Киноконцертный зал «Мечта» дарит участникам СВО возможность бесплатного посещения. Льгот распространяется и на кинопоказы, но только на фильмы без возрастных ограничений. Уточнить детали по каждому сеансу и событию можно в кассе по телефону 20374. Чтобы воспользоваться программой поддержки, достаточно прийти на мероприятие, показать при входе QR-код, подтверждающий статус участника СВО, и пройти без оплаты. Так учреждение культуры выражает благодарность героям, искусство должно стать для них пространством отдыха и вдохновения. Жители Валдайского округа в чате с администрацией обсуждают старт отопительного сезона. Сразу несколько человек пожаловались на холодные батареи. При открытии крана сначала засасывается воздух, затем появляется вода, но радиаторы так и не прогреваются. При этом есть и положительные примеры. В доме 22 по улице Крупской отопление уже работает, батареи там горячие. В Новгородской области подвели итоги работы в неведомственной охране Росгвардии за 10 лет. Юбилей приурочен к 10-летию со дня образования ведомства. За десятилетие сотрудники совершили свыше 180 тысяч выездов, 84 тысячи раз реагировали на сигналы тревога и более 26 тысяч раз выезжали по заявкам МВД. Росгвардейцы задержали более 200 человек, находившихся в розыске, и доставили порядка 6 тысяч граждан за различные правонарушения. Из них 5 тысяч были переданы в органы МВД. Благодаря оперативным действиям сотрудников удалось пресечь почти 6400 правонарушений, связанных с посягательствами на имущество граждан и организаций. Как отметил начальник ведомства, полковник полиции Александр Федоров, эти цифры – результат системной работы, высокой ответственности и профессиональной подготовки личного состава. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Член преступного могущественного синдиката должен заплатить своим боссам $130,000. Поэтому он приглашает Портера на дело. Вместе с ним и его женой они грабят автомобиль, в котором азиаты перевозят грязные деньги. На жене Портера подлый мафиози подсовывает фотографию мужа в объятиях проститутки, и супруга всаживает благоверного пулю за пулей, сочтя его мертвым. Они забирают деньги и уезжают. Однако Портер не умер и через 5 месяцев вернулся, чтобы расплатиться, вернуть свои деньги и отомстить. Саундтрек к фильму «Расплата».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, попытки врагов сорвать выборы в Госдуму не удались. Президент отметил очереди на участках и постоянные попытки прорвать ПВО Москвы. По словам главы государства, запугать Россию невозможно. Рекордная явка россиян в дни голосования свидетельствует о том, что граждане разделяют и поддерживают усилия правительства по укреплению государства. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, истинные выборы предполагают выражение реальной политической воли, тогда как деструктивные призывы использовать электоральные механизмы против самой системы нацелены исключительно на дискредитацию института плебисцита. В Соединенных Штатах сочли попытку Киева повлиять на выборы в России жестом отчаяния, поскольку украинская сторона фактически лишилась иных эффективных способов влияния на ситуацию. Украинские вооруженные силы оказались в крайне тяжелом положении, их запасы почти исчерпаны, а восполнять нехватку боеприпасов в сложившихся обстоятельствах практически невозможно. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу. Собранных зерновых и масличных культур уже выше прошлогоднего уровня. Таким образом, российский агропромышленный комплекс не только преодолел последствия санкционного давления, но и вышел на новый уровень технологической эффективности. В правительстве России подчеркнули, с целью обеспечения ритмичной поставки продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт и недопущения затоваривания, необходима эффективная организация процессов с использованием всех логистических возможностей. Рекордная урожайность в России контрастирует с катастрофической ситуацией в европейском сельском хозяйстве. Аномальная жара, достигшая 45 градусов в Испании, уничтожает урожай пшеницы и кукурузы. Такие же дела обстоят во Франции и Италии. Добавлю, Россия входит в список главных поставщиков продовольствия в мире. География отечественных поставок превышает 160 стран. Банк России подготовит для кредитно-финансовых организаций новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Это будет большая и подробная рекомендация, которая затронет и физических, и юридических лиц. Устойчивый отток в наличные наблюдается с марта нынешнего года. Это связано со спросом бизнеса, в частности, с адаптацией компаний к налоговым изменениям. Напомню, последние рекомендации проверок источника наличных регулятор опубликовал в мае. Тогда отмечалось, банки должны усилить контроль за внесением крупных сумм наличных физическими лицами. Например, внимание должны привлекать пополнение от 5 миллионов рублей, либо несколько раз подряд, как минимум по 100 тысяч рублей за небольшие промежутки времени, с последующим переводом значительной части сумм за рубеж или юридическим лицам. Автомобильный утилизационный сбор с нового года вырастет от 10 до 20%. Минпромторг напомнил, так будет еще не раз, поскольку программа повышения рассчитана до 2030 года. Согласно данным ведомства, производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8% и составляет около 63%. Также возродилось свое производство деталей. Речь идет о выпуске около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. В Ассоциации российские автомобильные дилеры, правда, выражают опасения. Новый автомобиль в перспективе вновь может стать роскошью, доступным далеко не всем. Из-за скорого очередного повышения утилизационного сбора на автомобильном рынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу нынешнего года, а затем традиционный январский провал по реализациям. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 74 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Американский вертолет был сбит партизанами в Южной Америке. Оставшийся в живых экипаж попал в плен. ЦРУ бросает лучшие силы для освобождения американских граждан. Элитная группа спецназа во главе с Датчем отправляется в южноамериканские джунгли. Но там немало повидавшим бойцам предстоит встретиться невероятным ужасом. Саундтрек к фильму «Хищник».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Муниципальный центр управления Валдайского округа напоминает жителям. В городе работает пункт приема опасных отходов с 1 по 4 классы. Сюда можно сдать градусники, лампы, батарейки, а также шины, покрышки и камеры. Прием ведется бесплатно. Стационарный пункт находится на улице Кирова в помещениях 8 и 9. Посетить его можно каждый третий вторник месяца с 14 до 15. Кроме того, батарейки принимают в специальных контейнерах. Они установлены в МАУ-РИЦ, Валдайском аграрном техникуме, ФСЦ «Молодежный» и Доме культуры в селе Зимогорье. Для удобства жителей пункты приема открыты и в других населенных пунктах округа в Едрове, Ивантеево, Косково, Коротское, Любнице, Рощино, Семеновщине и Яжелбицах. При необходимости возможен прием отходов по предварительному звонку по телефону 2-24-70. Киноконцертный зал «Мечта» дарит участникам СВО возможность бесплатного посещения. Льгота распространяется и на кинопоказы, но только на фильмы без возрастных ограничений. Уточнить детали по каждому сеансу и событию можно в кассе по телефону 20374. Чтобы воспользоваться программой поддержки, достаточно прийти на мероприятие, показать при входе QR-код, подтверждающий статус участника СВО, и пройти без оплаты. Так учреждение культуры выражает благодарность героям. Искусство должно стать для них пространством отдыха и вдохновения. Жители Валдайского округа в чате с администрацией обсуждают старт отопительного сезона. Сразу несколько человек пожаловались на холодные батареи. При открытии крана сначала засасывается воздух, затем появляется вода, но радиаторы так и не прогреваются. При этом есть и положительные примеры. В доме 22 по улице Крупской отопление уже работает, батареи там горячие. В Новгородской области подвели итоги работы вневедомственной охраны Росгвардии за 10 лет. Юбилей приурочен к 10-летию со дня образования ведомства. За десятилетие сотрудники совершили свыше 180 тысяч выездов, 84 тысячи раз реагировали на сигналы тревога и более 26 тысяч раз выезжали по заявкам МВД. Росгвардейцы задержали более 200 человек, находившихся в розыске, и доставили порядка 6 тысяч граждан за различные правонарушения. Из них 5 тысяч были переданы в органы МВД. Благодаря оперативным действиям сотрудников удалось пресечь почти 6400 правонарушений, связанных с посягательствами на имущество граждан и организаций. Как отметил начальник ведомства, полковник полиции Александр Федоров, эти цифры – результат системной работы, высокой ответственности и профессиональной подготовки личного состава. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: Привет всем! Я Светлана Спила, автор-исполнитель из Демянского района. Я занимаюсь авторской песней. Создание моих песен зависит от прилива вдохновения. Новые тексты и мелодии появляются тогда, когда складывается нужный эмоциональный настрой. Я снимаю видеосюжеты о деревне, люблю русскую деревенскую культуру, старину, церкви. Сегодня я хочу представить свою новую песню о Валдайском и Верском монастыре. То есть это мои впечатления и переживания, которые я превращаю в песню, а гитара мой помощник. Если не хотите пропустить мои новые песни, подписывайтесь на мою страничку в ВК. Спила Светлана. Жду у себя в ВК своих новых друзей.

0: здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.
2: Тебя

entertain.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Дэвид Слоан, младший брат кикбоксеров Курта и Эрика Слоанов, герои в первой части фильма. Дэвид преподает боевые искусства, но выходить на ринг за деньги отказывается. Однако, столкнувшись с финансовыми трудностями, ему приходится провести бой с лучшим учеником жестокой школы Масиа и выиграть, став чемпионом. Он собирается уйти из этого спорта, окончательно в нем разочаровавшись. Но оказывается, что завязать с боями без правил так же сложно, как уйти из мафии. Мало шансов остаться в живых. Саундтрек к фильму «Кикбоксер 2. Дорога назад».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России. Тем временем наши военные в лесу под Волчанском уничтожили крупное скопление живой силы, технику и артиллерию ВСУ, готовившихся контратаковать кольцо окружения с внешней стороны, сообщает РИА Новости. Ночью были нанесены массированные удары по предприятиям ВПК, логистическим центрам и морским судам на Украине среди пораженных целей в Киеве. Это завод по производству комплектующих для ПЛА и подготовки к применению наземных робототехнических комплексов, цех по выпуску дронов, в том числе самолетного типа, предприятия, где делают детали для беспилотников «Хорнет», транспортно-логистический хаб по распределению беспилотных аппаратов большой и средней дальности, телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ. В Одессе повреждены два склада, где хранились грузы военного и двойного назначения из европейских стран, танкер, доставлявший ГСМ в порт Черноморск. Выступление главы МИДа Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН по Украине вернуло всех присутствующих на землю, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, выступления, подобные речи Лаврова, являются важной частью в общей картине международного права, потому что они, по словам Захаровой, моментально архивируются и становятся частью истории. Сергей Лавров в ходе своего выступления заявил, что Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом регулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров. Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 наблюдается в России. Зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, сообщили в Роспотребнадзоре, а ранее там сообщили, что новая пандемия коронавирусной инфекции возможна при появлении нового геновариант вируса. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и готов к любым сценариям. Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в соответствии с прогнозом, но интенсивность распространения респираторных инфекций растет. В свою очередь, академик РАН Геннадий Онищенко назвал спокойной и прогнозируемой ситуацию по ОРВИ, гриппу и COVID-19 в стране. Употребление менее 1,5 литра чистой воды в день увеличивает риск развития тромбоза, рассказала врач-хирург Альбина Разаханова. При нехватке воды в организме объем плазмы крови уменьшается, кровь становится более густой и вязкой, обезвоживание особенно опасно в сочетании с другими факторами – в жару, при перелетах, при занятиях спортом, при употреблении алкоголя. Врач отметила, что чай, кофе, соки и газировки в этот объем не входят. Многие из них, напротив, обладают мочегонным эффектом и усиливают обезвоживание. Пить больше жидкости необходимо и метеозависимым в день магнитной бури. В такие дни также лучше снизить нагрузку, отказаться от алкоголя и кофе и избегать стресса. К возмущениям геомагнитного поля особенно чувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями нервной системы и невралгиями. Курс доллара на сегодня 84,40, курс евро 96,74. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: «1953 год. Двое политических ссыльных вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников. Саундтрек к кинофильму «Холодное лето 1953-го».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Более 3 400 000 пациентов с болезнями системы кровообращения обеспечены в России бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это позволило профилактировать повторные инфаркты, инсульты, сократить число осложнений, предотвратить развитие экстренных состояний. Об этом министр сказал в приветствии участникам Российского национального конгресса кардиологов. По его словам, к 30-му году доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений, а также перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, должна составить практически 100%. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания в Подмосковье россиянина, который вез особо крупную партию кокаина. Ранее ведомство сообщило, что в Московской области задержан россиянин, перевозивший особо крупную партию наркотиков. Было изъято более 300 килограммов кокаина. Показано, как оперативники останавливают автомобиль, вытаскивают наркоторговца на улицу, кладут на землю и надевают наручники. Затем они достают из набитого битком багажника сумки с кокаином и раскладывают брикеты с веществом. Видно, что на некоторых из них фотография молодого Владимира Зеленского, показывающего одобрительный жест большим пальцем вверх. На глазах у Зеленского нарисованы знаки «доллар», а внизу подпись «2026». Почти 60% россиян поддерживают введение ограничений на использование детьми соцсетей. Это сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Половина респондентов выступают за ограничение опасного контента, а 12% за полный запрет использования соцсетей детьми до 16 лет. Еще 27% считают, что до этого возраста разрешение на доступ к соцсетям должны давать родители. Против любых ограничений высказались 8%, а 3% затруднились с ответом. Телефонный опрос проведен в конце августа среди 1600 совершеннолетних россиян. Мытье сырого мяса под краном может распространить по всей кухне бактерии, которые попадают на другие продукты, предупредила специалист Елена Спиценко. По ее словам, уничтожить бактерии позволяет термическая обработка, тогда как мытье продукта лишь способствует их распространению по кухне. Сырое мясо и готовые к употреблению продукты должны обрабатываться на разных досках и разными ножами, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Сок сырого мяса оставляет на поверхности бактерии, которые живут там часами. Если после этого на той же доске нарезать овощи или хлеб, микробы попадут прямо в еду. После работы с сырым мясом необходимо вымыть руки с мылом. Столешницу и раковину также следует продезинфицировать. Курс доллара на сегодня 84,40, курс евро 96,74. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Я для чего это все, чтоб ты поняла, и не было я. 24 часа, я твой теперь только ласковый хам. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: В конце 20 века оказывается, что в Нью-Йорке живут не только обычные граждане, но и привидения. Многомиллионное население не может противостоять натиску сверхъестественного. В конце концов, на пути бесчисленных монстров не остается никого, кроме троих ученых, парапсихологов, которым известно все о потустороннем мире. Правда, только в теории. И теперь им придется оставить пыльные кабинеты и применить свои знания на практике. Саундтрек к фильму

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Муниципальный центр управления Валдайского округа напоминает жителям, в городе работает пункт приема опасных отходов с 1 по 4 классы. Сюда можно сдать градусники, лампы, батарейки, а также шины, покрышки и камеры. Прием ведется бесплатно. Стационарный пункт находится на улице Кирова в помещениях 8 и 9. Посетить его можно каждый третий вторник месяца с 14 до 15. Кроме того, батарейки принимают в специальных контейнерах. Они установлены в МАУ-РИЦ, Валдайском аграрном техникуме, ФСЦ «Молодежный» и Доме культуры в селе Зимогорье. Для удобства жителей пункты приема открыты и в других населенных пунктах округа в Едрове, Ивантеево, Косково, Короцко, Любнице, Рощино, Семеновщине и Яжелбицах. При необходимости возможен прием отходов по предварительному звонку по телефону 2-24-70. Киноконцертный зал «Мечта» дарит участникам СВО возможность бесплатного посещения. Льгота распространяется и на кинопоказы, но только на фильмы без возрастных ограничений. Уточнить детали по каждому сеансу и событию можно в кассе по телефону 20374. Чтобы воспользоваться программой поддержки, достаточно прийти на мероприятие, показать при входе QR-код, подтверждающий статус участника СВО, и пройти без оплаты. Так учреждение культуры выражает благодарность героям, искусство должно стать для них пространством отдыха и вдохновения. Жители Валдайского округа в чате с администрацией обсуждают старт отопительного сезона. Сразу несколько человек пожаловались на холодные батареи. При открытии крана сначала засасывается воздух, затем появляется вода, но радиаторы так и не прогреваются. При этом есть и положительные примеры. В доме 22 по улице Крупской отопление уже работает, батареи там горячие. В Новгородской области подвели итоги работы в неведомственной охране Росгвардии за 10 лет. Юбилей приурочен к 10-летию со дня образования ведомства. За десятилетие сотрудники совершили свыше 180 тысяч выездов, 84 тысячи раз реагировали на сигналы тревога и более 26 тысяч раз выезжали по заявкам МВД. Росгвардейцы задержали более 200 человек, находившихся в розыске, и доставили порядка 6 тысяч граждан за различные правонарушения. Из них 5 тысяч были переданы в органы МВД. Благодаря оперативным действиям сотрудников удалось пресечь почти 6400 правонарушений, связанных с посягательствами на имущество граждан и организаций. Как отметил начальник ведомства, полковник полиции Александр Федоров, эти цифры – результат системной работы, высокой ответственности и профессиональной подготовки личного состава. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение.
2: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: вами в Париже.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай ФМ.
3: Валдай ФМ.
2: Первая местная радиостанция. 101 ФМ.
4: Нет, не надо.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Начало нового тысячелетия. Происходит прорыв в глобальных технологиях. Люди уже не заводят дома собак и кошек. Они покупают себе роботов. Вот и семья Мартинов приобретает себе необычный подарок. Робота нового поколения. НДР-114. А в обычной жизни просто Эндрю. Купленный как прибор, запрограммированный для выполнения домашней работы. Эндрю вдруг начинает испытывать странные ощущения. Он еще не знает, что это называется чувствами. Саундтрек к фильму «200-летний человек».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел заявляет, Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако не будет делать паузу в проведении специальной военной операции. Российская сторона подчеркивает, Европа добивается именно этого все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные запасы киевского режима, который от бездыханности уже давно перешел на откровенно террористические методы. Наученные горьким опытом Российская Федерация на период переговоров в любом формате делать паузу специальной военной операции не станет. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о готовности урегулировать конфликт мирными средствами. По словам российского президента, Москва согласилась на определенные компромиссы, однако для завершения конфликта их должен принять и Киев. Владимир Путин отметил, начинать переговоры можно без предварительного прекращения боевых действий. Минсельхоз полностью исключил агрострахование из условий выдачи субсидий и кредитов. Ранее производители должны были страховать посевы для доступа к государственной поддержке. Обязательное страхование может сохраниться только для отдельных крупных, льготных, краткосрочных кредитов в растениеводстве с 2029 года. Российские власти продолжают реализовывать комплекс мероприятий для поддержки агропромышленного комплекса, оказавшегося в непростой ситуации. На фоне рекордных урожаев отмечается значительное сокращение экспорта. Перестройка логистики уже изменила географию. Существует риск резкого роста переходящих запасов. Внутреннее потребление пшеницы не может поглотить излишки, если не увеличится поголовье животноводческих предприятий. Есть надежда, что экспорт муки несколько восстановится по сравнению с прошлыми сезонами. В августе он уже вырос. Возможно, данная тенденция сохранится и в сентябре. На поддержку семей с детьми направят 10 триллионов рублей. Как сообщили в Министерстве финансов, средства пойдут в частности на единое пособие семьям с детьми и ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля. Помимо этого предусмотрена семейная выплата, возврат части уплаченного НДФЛ для родителей двух и более детей. Около 2 триллионов рублей выделят на программу улучшения жилищных условий. Средства направят на механизмы, которые помогают семьям решать один из самых острых вопросов – получить комфортное и доступное жилье. Масштабное финансирование показывает, ставка делается не только на разовые выплаты, но и на устойчивые решения. Для родителей это означает более предсказуемую поддержку и реальные инструменты для улучшения бытовых условий, от индексации пособий и налоговых выплат до помощи в решении жилищного вопроса. Большинство россиян поддержали ограничения социальных сетей для детей. Таковых почти 60%. Половина опрошенных за ограничение опасного контента, еще 12% за полный запрет для детей младше 16 лет. Больше четверти считают, доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневается, что такие меры вообще получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, дети и подростки все равно найдут способы обойти ограничения. Поэтому в первую очередь очень важно объяснить ребенку базовые правила, которые помогают защитить аккаунты и устройства, а также личные данные. Для этого необходимо создавать надежные пароли, проверять безопасность аккаунтов, своевременно обновлять программное обеспечение и не вводить личные данные на незнакомых сайтах. Помимо этого, не переходить по подозрительным ссылкам. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 74 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Мардянь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
5: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.
2: Тебя

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Через 10 лет после смерти любимого мужа жительница Нью-Йорка Анна вновь решается выйти замуж. Однако она попадает в странную ситуацию, став объектом страсти 10-летнего мальчика, утверждающего, что он является реинкарнацией ее мужа. Саундтрек к фильму «Рождение».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Муниципальный центр управления Валдайского округа напоминает жителям, в городе работает пункт приема опасных отходов с 1 по 4 классы. Сюда можно сдать градусники, лампы, батарейки, а также шины, покрышки и камеры. Прием ведется бесплатно. Стационарный пункт находится на улице Кирова в помещениях 8 и 9. Посетить его можно каждый третий вторник месяца с 14 до 15. Кроме того, батарейки принимают в специальных контейнерах. Они установлены в МАУ-РИЦ, Валдайском аграрном техникуме, ФСЦ «Молодежный» и Доме культуры в селе Зимогорье. Для удобства жителей пункты приема открыты и в других населенных пунктах округа в Едрове, Ивантеево, Косково, Коротко, Любнице, Рощино, Семеновщине и Яжелбицах. При необходимости возможен прием отходов по предварительному звонку по телефону 2-24-70. Киноконцертный зал «Мечта» дарит участникам СВО возможность бесплатного посещения. Льгота распространяется и на кинопоказы, но только на фильмы без возрастных ограничений. Уточнить детали по каждому сеансу и событию можно в кассе по телефону 20374. Чтобы воспользоваться программой поддержки, достаточно прийти на мероприятие, показать при входе QR-код, подтверждающий статус участника СВО, и пройти без оплаты. Так учреждение культуры выражает благодарность героям, искусство должно стать для них пространством отдыха и вдохновения. Жители Валдайского округа в чате с администрацией обсуждают старт отопительного сезона. Сразу несколько человек пожаловались на холодные батареи. При открытии крана сначала засасывается воздух, затем появляется вода, но радиаторы так и не прогреваются. При этом есть и положительные примеры. В доме 22 по улице Крупской отопление уже работает, батареи там горячие. В Новгородской области подвели итоги работы в неведомственной охране Росгвардии за 10 лет. Юбилей приурочен к 10-летию со дня образования ведомства. За десятилетие сотрудники совершили свыше 180 тысяч выездов, 84 тысячи раз реагировали на сигналы тревога и более 26 тысяч раз выезжали по заявкам МВД. Росгвардейцы задержали более 200 человек, находившихся в розыске, и доставили порядка 6 тысяч граждан за различные правонарушения. Из них 5 тысяч были переданы в органы МВД. Благодаря оперативным действиям сотрудников удалось пресечь почти 6400 правонарушений, связанных с посягательствами на имущество граждан и организаций. Как отметил начальник ведомства, полковник полиции Александр Федоров, эти цифры – результат системной работы, высокой ответственности и профессиональной подготовки личного состава. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Муниципальный центр управления Валдайского округа напоминает жителям. В городе работает пункт приема опасных отходов с 1 по 4 классы. Сюда можно сдать градусники, лампы, батарейки, а также шины, покрышки и камеры. Прием ведется бесплатно. Стационарный пункт находится на улице Кирова в помещениях 8 и 9. Посетить его можно каждый третий вторник месяца с 14 до 15. Кроме того, батарейки принимают в специальных контейнерах. Они установлены в МАУ-РИЦ, Валдайском аграрном техникуме, ФСЦ «Молодежный» и Доме культуры в селе Зимогорье. Для удобства жителей пункты приема открыты и в других населенных пунктах округа в Едрове, Ивантеево, Косково, Коротко, Любнице, Рощино, Семеновщине и Яжелбицах. При необходимости возможен прием отходов по предварительному звонку по телефону 2-24-70. Киноконцертный зал «Мечта» дарит участникам СВО возможность бесплатного посещения. Льгота распространяется и на кинопоказы, но только на фильмы без возрастных ограничений. Уточнить детали по каждому сеансу и событию можно в кассе по телефону 20374. Чтобы воспользоваться программой поддержки, достаточно прийти на мероприятие, показать при входе QR-код, подтверждающий статус участника СВО, и пройти без оплаты. Так учреждение культуры выражает благодарность героям, искусство должно стать для них пространством отдыха и вдохновения. Жители Валдайского округа в чате с администрацией обсуждают старт отопительного сезона. Сразу несколько человек пожаловались на холодные батареи. При открытии крана сначала засасывается воздух, затем появляется вода, но радиаторы так и не прогреваются. При этом есть и положительные примеры. В доме 22 по улице Крупской отопление уже работает, батареи там горячие. В Новгородской области подвели итоги работы вневедомственной охраны Росгвардии за 10 лет. Юбилей приурочен к десятилетию со дня образования ведомства. За десятилетие сотрудники совершили свыше 180 тысяч выездов, 84 тысячи раз реагировали на сигналы тревога и более 26 тысяч раз выезжали по заявкам МВД. Росгвардейцы задержали более 200 человек, находившихся в розыске, и доставили порядка 6 тысяч граждан за различные правонарушения. Из них 5 тысяч были переданы в органы МВД. Благодаря оперативным действиям сотрудников удалось пресечь почти 6400 правонарушений, связанных с посягательствами на имущество граждан и организаций. Как отметил начальник ведомства, полковник полиции Александр Федоров, эти цифры – результат системной работы, высокой ответственности и профессиональной подготовки личного состава. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война, а ты вот живой и здоровый, и цепь золотая.

на широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась, если видит Бог сокровенное все мое, то вот этот миг — это самое лучшее. А любовь к тебе такая нежная —

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот сел.

А в нашей хате днепровские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина,

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал?

последний раз искрой вам час. Горела лампа Ильича. Давай стучать, мы звать врача и звать монтёра.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо, ныряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

Ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Ведь там по соседству мой свёкор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

Там под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

FM. Первая местная радиостанция. Нету рядом, мне тебе все равно, дальше танцуй. Моим красным камнем теперь ты сама, что хочешь, рисуй. Чувствуй голову, успеешь.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.